я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мне и достань мою дитину, мого Іванка. Боже.